Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Звуки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down. Впереди еще много.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Киран МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Дениса Бисько

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет Академфарм.
4: Хороший.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Белорусский трек.
1: Call me Tiffany. Te prendo.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Каскада вернулись с новым синглом «Alive». Культовый немецкий проект «Каскада», известный по мега-хиту «Every Time We Touch», выпустил новый трек «Alive» на лейбле Universal Music. Песня рассказывает о чувстве обновления и возрождения после трудных периодов. Вокалистка Натали Хорлер подчеркнула, что группа стремится сохранить связь с поклонниками, сочетая знакомое энергичное звучание со свежими идеями, чтобы оставаться актуальной спустя два десятилетия карьеры.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на

0: Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
4: Предусмотрительность.
5: Верно.
2: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Сен і Деймен XTC. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

Новый трек.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума.

0: 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Центр FM. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.
2: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

0: Новости.
1: Край, где начинается родина. Наш самый восточный город Костюковичи – столица Дня белорусской письменности. Страна отмечает его в 33-й раз. Праздник уже превратил тихий 15-тысячный райцентр на Могилевщине в место, о котором говорят до самых до окраин. Костюковичи, чей возраст уже за 5 веков, к празднику в новом костюме. Отремонтированы дороги и тротуары. Фасады жилых домов и общественных зданий в свежих красках. На память о Дне белорусской письменности останутся уникальный фонтан и скульптура с отсылкой к классике «Олеся и Олесь». Познакомиться с культурным и экономическим потенциалом Костюковичского района. Более 50 журналистов и блогеров приехали в регион накануне Дня белорусской письменности. Посещение гигантов промышленности, форелевого хозяйства, памятников архитектуры. Не просто все увидеть, но и рассказать об этом в блоге, газете и репортажах. Например, из «Карьера высокая» точно никто не ушел без контента и визуала. Сырье поставляется для белорусского цементного завода. Площадь месторождения в контуре подсчета запасов 490 гектаров, а средняя глубина карьера 40 метров. Индия во власти стихии. От наводнения пострадал штат Утар-Прадеш. 26 его районов оказались в особо опасной зоне. Более 17,5 тысяч человек эвакуированы. Сельскохозяйственные земли и подъездные дороги затоплены. В школах отменяют занятия. В одном из наиболее пострадавших округов обрушилось 565 домов. Мониторинг уровня воды в реках усилен. Ожидается, что ситуация стабилизируется с окончанием ливней. Что в культурном коде белорусов? Ответы на важные вопросы искали в Смиловичах. Город принял эстафету информационно-просветительской акции «Беларусь-1». Найти отклик у молодежи – главная задача проекта. Разговор на равных, без закрытых тем и в неформальной обстановке. К диалогу присоединились будущие работники торговли, общепита, водители и трактористы. Вместе размышляли о единстве, семье и традициях, важных вехах развития и становления нашей страны. А теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Сегодня кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

эфира.

0: Новости.
1: 33-й день белорусской письменности принимает сегодня и завтра город Костюковичи Могилевской области. В этом году в концепцию праздника включены такие темы, как год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы. Торжества по случаю Дня белорусской письменности уже много лет проводят в разных городах Беларуси для популяризации лучших традиций национальной культуры и печатного слова. Его принимают исторические и культурные центры, с которыми связана жизнь известных деятелей страны. Традиция праздновать День белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда в Полоцке впервые прошли мероприятия в честь Дня белорусской письменности и печати. 26 марта 1998 года был принят указ номер 157 о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь, который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне. В этом году парк Минск-Транса пополнит более 160 единиц наземного транспорта. Для нужд столицы приобретут автобусы, электробусы и трамваи. Парк Минск-Транса обновляют на 8-8,5% в год. В ближайшее время акцент также сделают на развитии метро и закупке транспорта с увеличенным автономным ходом. Количественная квота по беспошлинному ввозу физическими лицами электромобилей исчерпана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. При планировании дальнейшего таможенного декларирования следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства, отметили в ведомстве. При этом исчерпание квоты не ограничивает возможность применения физическими лицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. А теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Каскада вернулись с новым синглом «Alive». Культовый немецкий проект «Каскада», известный по мега-хиту «Every Time We Touch», выпустил новый трек «Alive» на лейбле Universal Music. Песня рассказывает о чувстве обновления и возрождения после трудных периодов. Вокалистка Натали Хорлер подчеркнула, что группа стремится сохранить связь с поклонниками, сочетая знакомое энергичное звучание со свежими идеями, чтобы оставаться актуальной спустя два десятилетия карьеры.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето. К величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Сегодня кратковременные дожди прогнозируются во всех городах вещания Центр ФМ, возможно, в отдельных регионах гроза. В Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 15-17, в Могилеве и Гродно от 18 до 20 градусов тепла. В Минске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет Академфарм.
3: Хороший.

0: Радио.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Белорусский трек.

Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто. Центр FM.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла и сайт-пис «Mind Illuminate».

0: FM. Новости.
1: Край, где начинается родина, наш самый восточный город Костюковичи, столица Дня белорусской письменности. Страна отмечает его в 33-й раз. Праздник превратил тихий 15-тысячный райцентр на Могилевщине в место, о котором говорят до самых до окраин. Костюковичи, чей возраст уже за 5 веков, к празднику в новом костюме. Отремонтированы дороги и тротуары, фасады жилых домов и общественных зданий в свежих красках. На память о Дне белорусской письменности останутся уникальный фонтан и скульптура. Культура с отсылкой к классике «Олеся и Олесь». Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры и богатого духовного наследия. Далее цитата. «Такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей», говорится в поздравлении. Президент пожелал участникам и гостям Дня белорусской письменности крепкого здоровья, интересных встреч, неисчерпаемого творческого вдохновения и благополучия. В Беларуси предложили новые правила обработки персональных данных с использованием искусственного интеллекта и аудиозаписи. Законопроект предлагает расширить перечень оснований для обработки персональных данных без согласия гражданина, а также использовать ИИ и другие автоматизированные системы при принятии решений. Человек должен иметь возможность повлиять на такой процесс и возразить против решения, принятого на основании автоматизированной обработки его данных. Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Минске. В городе зарегистрированы 2 случая падения деревьев и 1 случай падения временных деревянных опор и электрического кабеля. Работники МЧС оказали помощь в освобождении 2 поврежденных авто и дороги. По оперативным данным, пострадавших нет. Спасатели продолжают проводить мониторинг обстановки, а она довольно непростая. В частности, в эти минуты в столице идет проливной дождь и дует сильный ветер. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Ния, Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Центр прогноза погоды, Белмед-препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
3: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества экспертов.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. Далее цитата. «Такие встречи мастеров, печатников и любителей художественного слова являются неизменным источником мудрости предков, а живого диалога между людьми и средством формирования в обществе общечеловеческих ценностей», говорится в поздравлении. Президент пожелал участникам и гостям Дня белорусской письменности крепкого здоровья, интересных встреч, неисчерпаемого творческого вдохновения и благополучия. Важный и торжественный день сегодня в Военной академии Беларуси. Около 800 курсантов приняли присягу на верность Родине. Позади месяц знакомства с армейской дисциплиной, а впереди 4 года напряженной учебы. ПВО, военная разведка, факультет связи, авиационные, общевойсковой. Каждый из этих парней и девушек, а представительниц прекрасного пола на плацу 48, сделал свой выбор в пользу защиты Родины. Присяга юридически закрепила это стремление. В присутствии родителей и руководящего состава академии молодые люди поклялись в верности стране. Вернуть героям имена. В Жлобинском районе в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны развернулись масштабные поисковые работы. Военнослужащие специализированного 52-го отдельного батальона Вооруженных сил Белоруссии и поисковики отряда «Звезда» метр за метром обследуют участки поля. В ход идут щупы и лопаты, проверяют бывшие окопы, позиции, блиндажи. Именно здесь, на подступах к Жлобину, летом 1941-го разворачивались тяжелые оборонительные сражения. Работа уже принесла первые результаты. Обнаружены останки 3 красноармейцев. Среди находок и солдатские медальоны. Теперь их изучат специалисты. Задача установить имена погибших и отыскать родственников. ГАИ напоминает пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы. Световозвращатели повышают видимость на неосвещенной дороге. При ближнем свете водитель видит обычно пешехода с расстояния около 30 метров, а со световозвращателями до 150. До 5 сентября водители в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фары или дневными ходовыми огнями. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Новый трек. Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушать онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей Дня белорусской письменности с этим традиционным осенним праздником самобытной национальной культуры, богатого духовного наследия. Глава государства отметил, что в этом году гостей праздника принимает гостеприимный Костюковичский район, край шумливых боров и древних храмов, родина выдающихся белорусских классиков Аркадия Кулешова и Ивана Чигринова. Далее цитата. «Уверен, что именно на этой земле каждый сможет прикоснуться к настоящему литературным сокровищем нашего народа, услышать звучание родного языка, открыть для себя новые имена и произведения современных белорусских и зарубежных авторов», подчеркнул Александр Лукашенко. Познакомиться с культурным и экономическим потенциалом Костюковичского района. Более 50 журналистов и блогеров приехали в регион накануне Дня белорусской письменности. Посещению гигантов промышленности, форелевого хозяйства, памятников архитектуры. Не просто все увидеть, но и рассказать об этом в блоге, газете и репортажах. Например, из «Карьера высокая» точно никто не ушел без контента и визуала. Сырье поставляется для белорусского цементного завода. Площадь месторождения в контуре по отсчета запасов 490 гектаров, а средняя глубина карьера 40 метров. Индия во власти стихии. От наводнения пострадал штат Утар-Прадеш. 26 его районов оказались в особо опасной зоне. Более 17,5 тысяч человек эвакуированы. Сельскохозяйственные земли и подъездные дороги затоплены. В школах отменяют занятия. В одном из наиболее пострадавших округов обрушилось 565 домов. Мониторинг уровня воды в реках усилен. Ожидается, что ситуация стабилизируется с окончанием ливней. Что в культурном коде белорусов? Ответы на важные вопросы искали в Смиловичах. Город принял эстафету информационно-просветительской акции «Беларусь-одиная». Найти отклик у молодежи – главная задача проекта. Разговор на равных, без закрытых тем и в неформальной обстановке. К диалогу присоединились будущие работники торговли, общепита, водители и трактористы. Вместе размышляли о единстве, семье и традициях, важных вехах развития и становления нашей страны. Я Евгений Лошков. Пока-пока.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Каскада вернулись с новым синглом «Alive». Культовый немецкий проект «Каскада», известный по мега-хиту «Every Time We Touch», выпустил новый трек «Alive» на лейбле Universal Music. Песня рассказывает о чувстве обновления и возрождения после трудных периодов. Вокалистка Натали Хорлер подчеркнула, что группа стремится сохранить связь с поклонниками, сочетая знакомое энергичное звучание со свежими идеями, чтобы оставаться актуальной спустя два десятилетия карьеры. Слушай.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by. Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: But on the streets it's time for the after.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
5: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Русский трек.

Реклама. Один ролик. Лето – время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Хэллоу машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей – зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Хэллоу. Хэллоу, Хэллоу, каршеринг Хэллоу. Крупнейший сервис аренды авто.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном

0: Новости.
1: 33-й день белорусской письменности принимает сегодня и завтра город Костюковичи Могилевской области. В этом году в концепцию праздника включены такие темы, как год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы. Торжества по случаю Дня белорусской письменности уже много лет проводят в разных городах Беларуси для популяризации лучших традиций национальной культуры и печатного слова. Его принимают исторические и культурные центры, с которыми связана жизнь известных деятелей страны. Традиция праздновать День белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда в Полоцке впервые прошли мероприятия в честь Дня белорусской письменности и печати. 26 марта 1998 года был принят указ номер 157 о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь, который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне. В этом году парк Минск-Транса пополнит более 160 единиц наземного транспорта. Для нужд столицы приобретут автобусы, электробусы и трамваи. Парк Минск-Транса обновляют на 8-8,5% в год. В ближайшее время акцент также сделают на развитии метро и закупке транспорта с увеличенным автономным ходом. Количественная квота по беспошлинному ввозу физическими лицами электромобилей исчерпана. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. При планировании дальнейшего таможенного декларирования следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства, отметили в ведомстве. При этом исчерпание квоты не ограничивает возможность применения физическими лицами освобождения от НДС в отношении электромобилей, с даты выпуска которых прошло не более 5 лет. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Ростов онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

сестрах 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах. 30 лет вашего доверия». Спасибо, что вы с нами. Белорусский трек.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Да, как в той песне, вот и лето прошло. Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: И вот он, снова летит тебе огромнейший музыкальный привет от Центра ФМ. Конечно, как и всегда, я говорю, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Я напомню, что мы встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит. Так называемый хит недели, герой недели. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как же распределились места в параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, не премину напомнить, что на расстановку сил в радио двадцатки влияешь ты, голосуя за любимые треки их авторов на сайте centrfm.by. В любое время дня и ночи заглядывай, когда тебе удобно, не стесняйся ни в коем случае и не ленись. Заходи и голосуй за лучших по твоему мнению. Тебе за это, к слову, огромное-огромное спасибо. Меня зовут Глеб Глебов, тебе прекрасного настроения и приятного прослушивания. Центр ФМ ТОП 20.
0: Центр ФМ ТОП 20.
1: Сегодня, увы, потеряли мы одного героя нашего списка. No Broke Boys. Да, тот самый суперхит от американского диджея-музыканта Disco Lines. И Тинаши, отныне желанный гость нашего эфира, эфира Центр ФМ. С удовольствием его будем слушать, правда, но уже не в рядах Центр ФМ ТОП 20. Звездное радио двадцатки. Отныне он не участвует, но, естественно, она обновилась свеженьким. Каким именно, расскажу чуть позже.
0: Это Центр ФМ ТОП 20.
1: Сейчас же самое время открыть наш список. Ну, открывает двадцатку лучших любимых на этой неделе грандиознейший коллаб, который немного сдал позицию, опустился на 3 строчки вниз. Это Silk, Chicane и, конечно же, тот самый Брайан Адамс. Ну и, конечно, хит от них Don't Give Up. Стоит сказать, что эта работа их настоящее событие, в то время, когда трек продолжает штурмовать мировые чарты. Брайан Адамс устроил настоящий переполох в соцсетях. На днях он лично ответил фанатам, требующим полноценный танцевальный альбом. И шутку выложил короткое видео, где он в своей студии пытается сводить жесткий хаус-бит, подписав следующее. Чикейн плохому не научит. Так что, вполне возможно, скоро нас ждет и полноценный электронный камбэк от этой рок-звезды. Сегодня же, хоть и на волоске, но группа поддержки все-таки удержала трек в нашем чарте. И мы начинаем именно с него. Silk, Chicane, Brian Adams, Don't Give Up. От них -3 позиции. И в итоге только 20-й номер нашего списка.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, 19-я позиция отгремела только что. На ней уверенно закрепились французские романтики, которые сегодня сумели отыграть одну строчку. Это дуэт Оффенбах и их летящий, не иначе как, сингл «Miles Away». Артисты сейчас на расхват, они летят из Токио в Европу, а недавно прямо с борта самолета выложили в сеть забавный бэкстейдж. Музыканты признались, что написали текст «Miles Away» на салфетке в аэропорту, когда их рейс задержали на целых 12 часов. Тот самый случай, когда дорожная скука превращается в прекрасный топовый хит, хит «Miles Away», он сегодня удостоен 19-й строчки нашего центра FM Top 20, который мы продолжаем. Настраиваемся встретить номер 18. «Confession» называется эта красота, которую не так уж давно подарил нам музыкальный продюсер D.O.D.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
3: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит.
4: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
6: Предусмотрительность.
7: Верно.
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. 18 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну, прям в точечку. Золотые слова. Продолжается Центр FM ТОП-20. На 18 месте у нас сегодня британский продюсер D.O.D. вокалистка Poppy Bascombe с треком Confession. На этой неделе он потерял 3 пункта. При этом в инфополе вокруг артистов сейчас очень жарко. На днях, кстати, эта девушка с очень милым именем Poppy призналась, что во время съемок лайв-видео к этому синглу она случайно уронила дорогущий винтажный микрофон продюсера прямо в бассейн. D.O.D. тогда знатно понервничал, но сейчас они вспоминают это с улыбкой. Обошлось без травматизма, это здорово. Идем дальше. К 18-й строчке и 17-ю строчку нашего списка лучших занимает австралийцы и Shoes и Cup Sport с гимном искренности под названием Only You. На этой неделе у артистов отличный рывок, плюс 2 шага вперед. Буквально вчера музыканты подогрели интерес фанатов, запустив в своих сетях масштабный конкурс на лучший фанатский ремикс. Победителю они пообещали не просто респект, а официальный релиз на стримингах и долю с роялти. Так что, если пишешь музыку, бегом на их страницу. Ну, а мы прямо сейчас радуемся оригиналу, слушаем оригинал, наслаждаемся им. Only You от Shoes, номер 17 в списке лучших на этой неделе.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Not you. Это Центр ФМ ТОП-20. И на 16 месте в нашем списке расположилась на этой неделе интернациональное трио, которое раскачивает танцполы по всему миру. Иман Бек, Луиза Сонса и Софья Райс с треком Not You. Несмотря на легкое падение в две позиции, Иман Бек продолжает удивлять. На днях он выложил влоги своей новой кастомной студии, которую обустроил прямо в кузове огромного трейлера. Продюсер планирует колесить по фестивалям и писать новые треки буквально на ходу, не отвлекаясь от туров. Мобильность нового уровня, которая точно принесет нам и новые хиты, например, такие как Not You. У него минус 2 и 16 позиция списка, который продолжаем.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: И, несомненно, будем двигаться дальше буквально через несколько мгновений. Но перед тем, как перебраться к очередному ТОП-5, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в списке с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Открыли чарт лучших сегодня суперхитом Don't Give Up от Silk, Chicane и Брайана Адамса. Именно у них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Девятнадцатая позиция отправляется французской команде Offenbach, а именно их Miles Away.
1: Номер 18.
0: Номер 18. Музыкальный продюсер D.O.D. и вокалистка Poppy Bascombe. Confession от них. 18-й в номере.
1: Номер 17.
0: Австралийцы Shows и Only You от них. 17-я строчка чарта.
1: Номер 16.
0: Тот самый диджей из Казахстана Иман Бек при поддержке Софьи Райс и Луизы Сонса был написан красивейший хит Not You. 16-й номер чарта на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И, конечно, претендент-чарт. Претендент-список лучших и любимых, благодаря которым то список и обновляется этим самым суперхитам, которые пока еще потенциальные участники чарта Центра FM ТОП-20. Сегодня пытается ворваться в очередной раз в нашу радио-двадцатку Feel the Vibe, прекраснейший хит, оригинал которого написал когда-то в свое время господин Аксвелл. Ну а сейчас Above and Beyond. Именно они не сдаются. Эти два супермузыканта подарили нам обновление Feel the Vibe. И именно с ним они стремятся попасть в ряды списка Центра FM ТОП-20. Здесь все просто. Если тебе трек нравится, просто загляни, не поленись на Центр FM Buy и проголосуй за него. Поддержи лучший.
1: Центр FM ТОП-20.

Рубрика самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 15 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 15-я позиция. Ее сегодня забирает невероятный звездный состав. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Их ган-ган-ган. Минус 3 позиции за эту неделю, но инфоповоды не утихают. Дэвид Гетта. На эту неделю он попал во все музыкальные паблики. Во время своего сета на Ибице он буквально вытащил Тедди Свимса прямо из VIP-ложи на сцену. И тот вживую, без какой-либо подготовки, выдал просто сумасшедший вокальный импровиз под этот бит. Фанаты в восторге, видео вирусится, а трек звучит еще ярче. Это здорово. У него сегодня номер 15. Ну а вот сейчас, пожалуй, максимальное внимание. Будем встречать и нашу обновочку, причем расположенную сразу на 14 месте. Это французский электронный хитмейкер Kungs. Он объединился с американским рэпером Теплис Лондон и проектом Mind Alley Enterprises, чтобы подарить нам межгалактический хит под названием Galaxy. Да, этот свежий сингл стал главным предвестником нового большого альбома Kungs под названием Out Loud. Музыканты прямо сейчас пакуют чемоданы для масштабного осеннего тура по Северной Америке, который стартует уже в этом месяце. А вот давай-ка прямо сейчас и оценим этот космический фреш в эфире. У Galaxy номер 14 на этой неделе его дебют.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я строчка нашего списка Центр FM ТОП-20 только что. И это мощный камбэк. Камбэк недели. На 3 позиции вверх взлетают в списке Дон Диабло и Monochrome со своей версией культового хита Enjoy the Silence. Дон Диабло. Сейчас он увлекся цифровым искусством. И не так давно он продал уникальный концепт-арт, вдохновленный эстетикой этого трека, на криптоаукционе за внушительную сумму. Все вырученные деньги продюсер направил на поддержку молодых электронных музыкантов, у которых нет средств на покупку студийного софта. Вот такие вот интересности. Итак, Enjoy the Silence. Сегодня это 13-й номер. Ну а 12-е место занимают шведские боги хаус-музыки, не иначе как Swedish House Mafia с треком Wait So Long. На этой неделе у них скромный, но уверенный плюс в один пункт. Сейчас команда активно делится архивными кадрами начала 2000-х. Участники трио запустили ностальгический интерактив для фанатов, предложив принять участие, прислать фото со своих самых первых рейвов под их музыку. Итак, Swedish House Mafia и Wait So Long. От них сегодня 12-я позиция нашего списка лучших и, несомненно, самых любимых.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Центр FM ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Еще одна музыкальная красота, яркий и очень заряженный. 11-я позиция. На ней сегодня расположился еще один легендарнейший союз. Это ветеран электронной сцены Fatboy Slim и рокеры Rolling Stones с супертреком Satisfaction Skunk. На этой неделе хит потерял одну строчку, но отнюдь не свою актуальность. Норман Кук, он же Fatboy Slim, на днях знатно хайпанул в медиа. Он сыграл секретный двухчасовой диджей-сет в вагоне лондонского метро для самых обычных пассажиров. Сложно даже представить лиц людей, которые просто ехали с работы и попали на рейв века с Fatboy Slim. Это им, конечно, повезло. А нам же уже которую неделю везет слушать их красоту под названием Satisfaction Skunk. Сегодня это 11-й номер, естественно, только лишь благодаря тебе и твоей поддержке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Он продолжается, наш Центр FM ТОП-20. Напомню, каждую пятницу в 5 вечера мы встречаемся в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям, и мы классно проводим время. Это главное. У нас впереди ТОП-10 списка лучших из лучших недели. Но перед тем, как к нему перебраться, давай будем вспоминать, как распределились места в нашей звездной двадцатке с 15-й позиции по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Ган-ган-ган. Вот так вот просто он называется и так здорово звучит. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I. У них 15-й номер.
0: Номер 14.
1: Обновление чарта лучших и любимых на Центр FM Galaxy. Он так зовется. Это Кунгс. Так зовут французского продюсера и диджея. Именно

0: Номер 11.
1: Ну и наконец, вот он, тот самый Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim. Это The Rolling Stones. И у них на этой неделе 11 номер списка.
0: Претенденты.
1: Несомненно, еще один претендент в список лучших из лучших. Благодаря претендентам в чарт он и обновляется. Непременно напомнить, голосуй за понравившийся хит на сайте centrfm.by. Не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Заглядывай в удобное время и голосуй за любимый хит или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Далее мчимся, и как раз-таки претендент снова очередную неделю пытается пополнить список лучших Axwell, а именно его Whatever Tales You Own. Красивейший хит, классный хит. Прямо сейчас снова слушаем. Ну и, наконец, поддерживаем лайком на Центр FM. Bye. Правда?

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Да, как в той песне «Вот и лето прошло». Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Как и всегда, после короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20 уже в его вторую половину. Это чарт лучших, любимых, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. До вершины нашего чарта звезд остается совсем немного. Впереди десятка лучших треков, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что делаем ставки, устраиваемся поудобнее. Конечно же, делаем погромче. И продолжаем получать удовольствие вместе. Меня зовут Глеб Глебов. Давай будем встречать 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И вот он, пожалуйста. Сегодня это звездная коллаборация Alok и Portugal Women, а именно их Dive Into The Ocean. К сожалению, для поклонников трек за эту неделю потерял сразу 4 позиции, опустился на 10 место, но бразилец Alok времени зря не теряет. Недавно он официально объявил, что стал амбассадором глобальной экологической инициативы по защите мирового океана, связав это все дело с философией данного трека. Артист снова доказывает, что танцевальная музыка может менять мир к лучшему. Это очень здорово. Давай-ка нырнем в этот океан звука. Прямо сейчас Dive Into The Ocean, Alok и Portugal Women, номер 10, Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Не то слово горячее, самое что на есть. Девятая строчка нашего списка только что, она принадлежит сегодня норвежцу Алану Уокеру, сингл Broken Strings. Минус один пункт на этой неделе. Алан же на днях сильно удивил подписчиков, показав свою огромную коллекцию геймерских ретро-консолей и игровых автоматов 90-х. Музыкант признался, что черпает вдохновение для своих фирменных синтезаторных партий именно в звуках старых 8-битных игрушек. Вот такой вот отчасти секрет успеха от суперзвезды. Его Broken Strings. Итак, на этой неделе это 9-я позиция. Ну а мы настраиваемся встретить и номер 8. Это Behavior. Это James Hype. И он появится здесь через 2 минуты.
1: ТОП 20. Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Продолжается Центр FM ТОП-20. На восьмом месте нашего списка расположился британский диджей Джеймс Хайп с треком Behavior. Отличный результат недели, сразу плюс 3 позиции. А Джеймс на этой неделе запустил еженедельный стрим-челлендж, где на глазах у тысяч зрителей создает полноценные клубные треки всего за 60 минут, используя случайные звуки, присланные фанатами. Вроде звона ключей или скрипка двери. Настоящий гений продакшена, не иначе как, правда ведь? Идем далее, встречаем седьмой номер нашего списка. Седьмую строчку уверенно занимает Келвин Харрис и Джази с гипнотическим треком под названием «Satisfy». Плюс 2 пункта за неделю. Келвин Харрис на днях попал в топ на новостей шоу-бизнеса, показав свою огромную технологичную экоферму на Ибице, где он в перерывах между студийными сессиями сам выращивает органические продукты и делает упор на осознанное потребление. Вот такой вот неожиданный контраст между стадионными тусовками и тихой загородной жизнью. Правда? Слушаем абсолютный яркий супер-топ хит «Satisfy» Келвина Харриса. Сегодня он номер 7.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: Реклама. Один ролик. Лето, время поездок, не сидится на месте. Всем так хочется движа и крутых путешествий. В Hello машин полно, на любой вкус и бюджет. Для молодых водителей зеленый свет. Прыгай за руль, ведь прямо сейчас мы снизили цену на аренду для вас. Бери авто на прокат в каршеринг Hello. Hello, Hello, каршеринг Hello. Крупнейший сервис аренды авто.
1: Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Шестое место.

0: I can't wait. Какая нетерпеливая. На шестом месте у нас в чарте лучших и любимых легенда французского хауса Боб Синклар и Кайза, их I can't wait. Плюс одна строчка на этой неделе. Синклар же не так давно отпраздновал годовщину своего культового релиза Love Generation и признался, что Кайза одна из немногих современных вокалисток, способных выдать тот самый чистый и солнечный вайб нулевых, по которому все так сильно соскучились. Эта коллаборация прямое тому подтверждение, но правда ведь она просто прекрасна. I can't wait. Боб Синклар и Кайза. Шестой номер нашего чарта лучших и любимых.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем его. У нас позади еще одна пятерочка хитов, пятерка игроков. Давай-ка прямо сейчас, прежде чем двигаться дальше, вспомним, как распределились места в нашей двадцатке с десятой позиции по шестую.
1: Номер 10.
0: Это Alok и Portugal Women. Это их Dive into the Ocean. И у этого прекрасного хита сегодня 10-й номер нашего списка.
1: Номер 9.
0: Совершенно другая история, которую поведали нам Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. Называется она Broken Strings. Отличный, красивый хит. У него 79-й номер списка.
1: Номер 8.
0: Ну, а это тот самый Behavior от британца Джеймса Хайпа. Номер 8 на этой неделе.
1: Номер 7.
0: Еще больше музыкального лета, солнца и тепла. Прямо в эфире Центра ФМ, в частности, в Центра ФМ ТОП-20. Satisfy! Кэлвин Харрис и Джази, номер 7.
1: Номер 6.
0: Ну и, наконец, шестой в списке лучших. Боб Синклар, звездный французский диджей и вокалистка Кайза. И I can't wait. Шестой номер.
1: Претенденты.
0: Абсолютно верно. Двигаемся дальше. И еще одного претендента в чарт лучших и любимых предлагаю встретить, послушать и, как следует, оценить. Хит под названием Wild Ride от Кэшмир. В версии Райос мы послушаем его. Именно в данной версии хит стремится пополнить ряды чарта, списка Центра ФМ ТОП-20. От тебя, я напомню еще раз, именно от твоего решения зависит результат. Заходи и голосуй за трек на сайте centrafm.by, поддерживай его или любой другой, который тебе нравится и который ты желал бы или желала бы, чтобы звучал в рядах нашего чарта Центра ФМ ТОП-20. Центра ФМ, бай, еще раз напомню, заглядывай туда, не стесняйся.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Претенденты.

Десятка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, нашу пятерку лидеров открыли на этой неделе Биби Рекса и Faceless с атмосферной работой под названием New Religion. На этой неделе они потеряли у нас две строчки. Одновременно с этим имя Биби Рекса продолжает располагаться на заголовках прессы. Певица жестко ответила хейтерам в соцсетях, которые критиковали ее стиль, заявив: «Моя музыка и мое тело — это моя личная религия. Я не собираюсь подстраиваться под чужие стандарты». Фанатам такая дерзость зашла прям на ура, ну а трек получил очередную мощную волну поддержки во всем мире. Вот такая история. У New Religion сегодня номер 5. На четвертом же месте списка у нас вечно молодой маэстро Тиесто с не иначе как бодрым синглом Don't Lose Your Heart. Прибавляем плюс один пункт за эту неделю. Тиесто на днях анонсировал запуск собственного гранта для молодых девушек-продюсеров в электронной музыке, чтобы помочь им пробиться на большую сцену. Артист не только пишет хиты, но и двигает всю индустрию вперед. Не теряем голову и взлетаем под этот не иначе как сумасшедший бит Don't Lose Your Heart. Номер 4 списка Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: вот, наконец, и пришло время. Тройку наших абсолютных лидеров недели открыли Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с суперхитом «Save Me Tonight». Сегодня они утратили лидерство, опустились на две строчки вниз, на третье место. Но зато сам сингл продолжает собирать награды и уже официально получил престижный золотой статус на европейском рынке. Одновременно с этим Джей Ло вовсю дразнит фанатов кадрами со съемок своего нового секретного проекта в Лос-Анджелесе. Ну и, конечно, настоящий триумф поп-дивы и главного диджея планеты «Save Me Tonight» сегодня у нас номер 3. Вторая же позиция. Она отправляется артисту по имени Джонас Блю. У него плюс 2 пункта и серебро списка лучших любимых.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Серебро нашего хит-парада и почетное второе место забирает сегодня британский продюсер Jonas Blue со своим горячим, я бы сказал, даже обжигающим хаус-хитом «Girl». Трек поднялся на две строчки и буквально дышит в спину лидеру. Для Джонаса этот релиз на легендарном лейбле Defected Records стал важной вехой. Артист официально объявил о возвращении к своим клубным корням после долгих лет поп-индустрии. Более того, прямо сейчас, в самом разгаре, его грандиозная 9-недельная авторская резиденция под названием Senses в культовом клубе High Ibiza, где этот трек взрывает танцпол каждую среду. Так что чистая энергия Ибицы только что у нас в эфире. Называется она «Girl». И это вторая строчка нашего чарта лучших и любимых на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Да, абсолютно верно. Мы его продолжаем. Наш Центр FM ТОП 20 у нас совсем скоро. И номер один, он появится в твоих динамиках, в твоих же ушах, их же и радовать будет. Уверяю тебя, остается дело за малым дождаться, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых, узнать и послушать трек. Ну а пока давай будем вспоминать ТОП 5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Биби Рекса и это легенды Faithless. Их New Religion. Пятая позиция Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Номер 4.
1: Супер диджей Тиесто и Don't Lose a Heart. Номер 4.
0: Номер 3.
1: Это уж Дэвид Гетта. Ну и, конечно, это Джей Ло. Save me tonight. Бронза списка на этой неделе. Третья позиция.
0: Номер два.
1: И еще больше музыкального лета в динамиках. Jonas Blue и его Girl. Второе место. Серебро чарта лучших. Кто же лидер? Кто номер один? Оставайся и буквально через несколько минут узнаешь.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и он, абсолютно триумфатор этой недели, номер один и вершина чарта Центра ФМ ТОП-20. Встречаем лидера, который поднялся на одну строчку и забрал золото. Это французский диджей Хьюгель с треком «I'm moving to the sun». Да, сейчас он определенно на пике. На этой неделе артист официально подтвердил, что его гастрольный график расписан на полтора года вперед. А сам он запускает собственную линейку фирменного клубного мерча. Вот такие вот новости, такие дела. I'm moving to the sun. Гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн снова звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается поздравить Хьюгеля с заслуженной победой. Встречаем его через минуту, а перед этим, как обычно, я напомню, что Центр ФМ ТОП-20 звучит для тебя в твоих же динамиках в эфире каждую пятницу ровно в 5 вечера, кроме того, по субботам и по воскресеньям. Центр ФМ также спешит подарить лучшую музыку тебе. Так что участвуй в составлении списка, голосуй за лучших из лучших на сайте centrfm.by и, конечно, участвуй в составлении хит-парада. Меня зовут Глеб Глебов, как и обычно, тебе ярких, нескучных выходных, прекрасного настроения, ну и, естественно, прямо сейчас, само собой, хит номер один списка «I'm moving to the sun». Двигаемся именно туда, к солнцу, вместе с Хьюгелем.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Да, как в той песне, вот и лето прошло. Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Билеты уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Элеграм, Кипом Билливен. Впереди еще много нового и интересного.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Белорусский трек.

0: Центр-ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр-ФМ. Реклама.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Да, как в той песне, вот и лето прошло. Причем в прямом и переносном смысле. В воскресенье по всей стране небольшой дождь и около 17 градусов хорошо хоть тепла. Пытаемся отдохнуть, хотя на природе вряд ли.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 89. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один – ритм. Танцуют все, 18+. Погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Vintage Culture, Anima, Township Rebellion, Ричард Дюран, Кашмир, Майкл Биби, Ориан Нилсон, Space 92, наш постоянный блок ID-бокс с белорусским треком и много других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Vintage Culture Кевин

Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Александр Спарк, Коста, Александр Турок, Антон Бай и AV, Алекс Мэтт, Энди Март. И все это произойдет в Минском Astro Club. Начало 26 сентября в 22:00. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения. Гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion, послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября, 22:00. Минск Astro Club, фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите, берите с собой друзей. Будет круто. Вы слушаете центр FM, и это центральная станция. Каждую неделю мы знакомим вас с участниками грядущего фестиваля электронной музыки Transfusion. И сегодня это Алекс Мэтт, белорусский диджей с историей, неоднократно признававшийся лучшим в стране. У нас планируется его гостевой микс. Следите за новостями, а сейчас Алекс Мэтт.

слушали Vintage Culture, Kevin Brower и Tagalo, Selecta, Benny Benassi, Hypaton, Sandy Chambers, Illusion, Anima, 1926 и Based, Prophecy, Armin Van Buuren и Sasha, Everlasting в ремиксе от Rising Star, а на фоне звучит Alex Matt и Platon, Close to Me на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм.

танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM BY» в радиоплеере BY в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Gobi Desert Collective «Теджа», проект «Кашмир» с треком «Мирач». Центральная станция. Трансляции с крупными.

0: классики жанра и новые звезды, эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Майкл Биби, Кетама и Wu-Tang Clan, Mystery of Roa, Крис Лей, Крис Лоренцо, Кейк и Кенни Битс, Лон Джекет. Наш постоянный блок со свежим белорусским специалитетом ID-Box. Кто будет в нем, мы узнаем совсем скоро, а прямо сейчас G-Pol и Side Piece.

Вы на центральной станции, и наступило время для нашей постоянной рубрики ID-Бокс, где мы представляем горячие новые белорусские релизы. Это центральная станция. ID-Бокс. И сегодня у нас Blackbird Alliance, Wake It Work. Зацените.

могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр ФМ, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр ФМ Бай и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр ФМ. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Bass Jackers и Medics, Rave Therapy, Space 92 и Mary Wong, Go Go Go, IOA, Just Music, Why Not, Lose Myself, а прямо сейчас Ориан Нилсон и Митч, Body on Me. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

love it. You know that I need it. I like it. I love it.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максим Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максимом.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Wow. What a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
4: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель. Прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
5: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Live

0: сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: На Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки, и это Drum Code Live с Эйдом Бейер. Сегодня специальный выпуск Back to Back Эйдом Бейер вместе с Иларио Аликанте.
3: Let's go.
4: Imagine a world with no gravity. You and me on another galaxy.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С MaxLine.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Это был бэк-ту-бэк микс от Эйден Бейер и Иларио Аликанте с Ибицы клубом ниже фестиваль Resistance на Центр FM. До встречи через неделю и помните, драм-коут навсегда.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. People dancing in the street.

0: Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощь.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете бэк-ту-бэк микс Шимза и Бордо в Карма Карма на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Shout and dance.

слушаете радиошоу «Карма-карма радио» с Шинза только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте.

0: большинством эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Щенза.
2: Come on. Come on. Come on. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.

Вы слушаете Back-to-Back Mix Шимза и Гордо в Карма Кармана Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

недели. Вы слушали радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.